Не просто так, естественно, бывает предупреждение. То, что все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить их в домашних условиях. Для некоторых, может быть, это в итоге звучит как вызов. Мы такие самовредители сами себе, так. Себе, товарищи, скажу так. Но из наших, в хорошем смысле, музыкальных, хороших друзей-товарищей на RetroFM уже на подходе Сандра, Simply Red и команда Joy в столице 3 часа 17 минут.

вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

Группа, может, и не сдавался. Все же эта история в переводе с итальянского так и заявляет. Я никогда не сдавался, но азарту Пупо выладило, поддавался. Там все серьезно, все вышло из-под контроля и даже дошло до его банкротства. В начале 90-х это случилось. Сейчас же все хорошо, прекрасно, замечательно. Все же вышел из ситуации победителем. Ну, а к нам на Ретро ФМ уже точно вышли на музыкальную встречу. И вот-вот присоединятся Берлин, Игорь Иванов и не только. В столице 3:42.

когда-то давно, но все еще правда. Эта история была и остается лауреатом премии «Оскар» «Золотой глобус» за лучшую песню. Песня за песней, музыкальная история за музыкальной историей. Только лучшие артисты. Так, продолжаем с вами осваивать это выходной. Это воскресенье вместе на Ретро-ФМ столице. 3:56. Всем практически доброго утра.

Тот случай, когда 10-й по счету сингл в музыкальной копилке Fancy на 10 из 10. Мировой успех, продажи, тому доказательство. В столице 4 часа в 19 минут. Давайте лишний раз, что ли, ничем никак не щелкаем. Все-таки выходное время летит очень быстро. К нам на Retro FM летят на музыкальную встречу Стиви Вандер, дискотека «Авария».

0: Crazy, не crazy, во мнении некоторых, но большие планы у нее уже были, возможно, еще остаются, просто мало сдвинулись. Просто в декабре прошлого года в новостях мелькали сообщения, что она до своего юбилея в этом году выйдет замуж за молодого, юного, что ли, избранника. Юбилей на этой неделе Шер отмечает, а вот замуж там пока ничего не ясно. Но мы следим за развитием событий, как говорится, столица, 4 часа 42 минуты. Буквально мгновение услышим на Retro-FM команду «Секрет».
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

хоть 13 и считается несчастливым числом, но не для них. С этим треком квартет Рики и Повери в свое время держал победу в престижном музыкальном фестивале Санремо. И до этой победы группа участвовала в фестивале целых 12 раз, и лишь 13-я попытка с этой историей принесла им заветное первое место. Мы же с вами в другом смысле не стоим на месте. Разумеется, движемся вперед из песни здесь, на Рэд ФМ, в столице 4 часа 55 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

защищаю свои интересы, интересы комбинации. Алена Апин на днях пошла в суд, дабы восстановить справедливость из-за незаконного использования ее музыкального материала в одном из весьма популярных сериалов минувших лет. Что официально скажет суд, скоро узнаем. А пока музыкально настроены высказаться на Ретро-ФМ, Бананарама, Синяя птица и Крис Норман. Имена не впереди. В столице 5 часов 17 минут.

та самая Мадонна, которая Мадонна. Превосходно объясняю. Ну, вы, надеюсь, поняли. Так вот, Мадонна готовится к масштабному возвращению на сцену с выходом своего нового 15-го студийного альбома. На 3 июля этого года запланирован релиз. Пластинка станет сиквелом ее легендарного танцевального хита 2005 года «Confessions». Ну, а сейчас что? Из музыкальных легенд впереди на подходе на Retro FM Sting и Dire Straits. В столице 5 часов 42 минуты.

сохраняя индивидуальность по заветам Стинга. При этом отдыхаем все вместе, ну или делаем все, что делает, тут уж как решили. В столице 5 часов 55 минут, а вот с решением, кто из артистов музыкально поддержит нас в ближайшем будущем на Ретро FM, пока еще сложно определиться, но терпение, скоро озвучу наш план.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

жизнь. Мадемуазель Патрисия Касс давно стала частью культурного наследия Европы. Каждый новый этап ее биографии не остается незамеченным окружением. Хотя, в целом, она пытается лишний раз нигде и никак не светиться. Личное — это личное. Точное столичное 6 часов 16 минут. Все внимание далее на ретро-фм к самоцветам, Черри Лейн, команде «Браво» и Пэтти Райан. Они впереди.

0: место встречи Blue Cafe Крисари. Это кафе, такая метафора мира, где люди случайно пересекаются, и судьба решается не громкими жестами, а выбором уйти или остаться. Оставшееся время этого музыкального часа на Retro FM как минимум запомнится нам истории команды Blue System. Услышим песню из фильма «Вам и не снилось». В столице 6 часов 42 минуты. Просыпаемся. Всем доброго утра.
1: Retro FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-30-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Under My Skin, или в значении «Ничто так не раздражает, как». Вот вам топ висячих моментов, посмотрел в интернетах. «Ничто так не раздражает, как необходимость доделывать работу за других, сломанные наушники в самый неподходящий момент, и когда твои семейные оставляют грязную посуду, даже не в раковине, а в холодильнике». Ладно, лишний раз не бесимся, что ли, пьем чай с ромашкой, лавандой, слушаем, продолжаем слушать «Ретро FM». Столица 6 часов 56 минут.

Как некоторые советуют, если ты звонишь любимому, а он не берет трубку, не спеши расстраиваться. Может, он просто упал в упорок от счастья. С этой историей Фэр Дэвида другая ситуация. Она не берет трубку, потому что со звонившим счастья, счастливых отношений не построишь. В столице 7 часов 18 минут выстраиваются в ряд, чтобы к нам дали присоединиться на Ретро FM. Синяя птица, Роксет и Секрет Сервис.

0: там говорится, любовь с первой ложки. Но это не точно. Высмотрел, что сейчас народ вовсю тестит, пробует на вкус летний салат с клубникой, помидорами и сыром. Якобы он круто освежает, удивляет необычным миксом вкуса. Готовится, кстати, всего за несколько минут. Клубнику, помидоры, сыр мелко или средне нужно нарезать, добавить лимонный сок, заправить оливковым маслом и все, вуаля. Пробуем по желанию. Ну а здесь на Ретро FM в самом ближайшем будущем ждем и слушаем одни из хитов Андрея Миронова и команды «Аква». В столице 7 часов 43 минуты.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.

0: Открывается еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

Oh no! Больше неприятное напоминание, чем нет. То, что с каждой минутой выходного времени больше не становится. 2:58, точное воскресное, столичное. Я уже серьезно нацелился присняться к вашим рядам отдыхающих буквально. Оставляю на Ретро-ФМ в компании Тимура Скалова. Готовьтесь его встречать, приветствовать. Меня же зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

0: мы с вами сделаем все, чтобы сегодняшний день стал похожим на название этой песни. И начнем прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 24 мая, воскресенье на календаре. День может принести небольшую путаницу в планах. Вторая половина дня порадует приятными возможностями и позитивным настроением. Далее по порядку. Овны, позаботьтесь о своем здоровье. Не забывайте делать паузы среди суеты дня. Тельцы, наполните день делами, которые приносят вам вдохновение и возрождают интерес к жизни. Близнецы, велика вероятность того, что вы разойдетесь во мнении с домочадцами. Не ввязывайтесь в споры. Раки, недопонимание в первой половине дня сменится примирением во второй. Львы, покупки лучше ограничить самым необходимым. Так что не поддавайтесь соблазну взять что-то лишнее. Девы, короткий список приоритетов поможет избежать суеты и ошибок. Весы, переключение на бытовые мелочи и активную деятельность убережет от ненужной рефлексии. Скорпионы, для решения возникающих вопросов вам пригодится позиция, открытая к информации и свежим идеям. Стрельцы, вечером появится ясность и удачное понимание, куда двигаться дальше, без лишних сомнений. Козероги, спокойное и реалистичное обсуждение деталей поможет выиграть время и избежать промахов. Водолеи, ошибки в мелочах могут привести к сложностям, поэтому перепроверяйте данные. Ну и, наконец, рыбы. Вечер принесет идеи, как улучшить текущую ситуацию, и подскажет интересное решение.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Главное в этой жизни, как говорится, не потерять себя, когда заказываешь себе в кофейне латте на кокосовом молоке. Сиси Кич на Ретро FM, I Can Lose My Heart Tonight только что. Далее у нас Фэнси, Алсу и Шокинг Блю, 8.16 в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Всем доброго утра.

0: Fancy, Slice Me Nice. Отличный саундтрек вашему утреннему походу к холодильнику. Приятного аппетита всем, кто завтракает. Восемь тридцать в столице. Время новостей на Ретро-ФМ. Дмитрий Королев в студии. Доброе утро.
1: Здравствуй, Тимур. Доброе утро, друзья. Родители больше 231 тысячи детей получат выплаты благодаря новому закону о расширении мер поддержки многодетных семей. Об этом заявил глава Госдумы Вячеслав Володин. Он уточнил, закон был принят по поручению главы государства. Ну и напомню, на этой неделе заработали нормы, по которым многодетные сохранят ежемесячные пособия из-за рождения и воспитания детей при среднедушевом доходе больше величины регионального прожиточного минимума не более чем на 10%. Минтранс выразил готовность рассмотреть инициативу о предоставлении многодетным семьям 50% скидки на проезд в железнодорожном транспорте. Как заявил замминистра транспорта Алексей Шилов, для реализации этой меры потребуется внесение поправок в соответствующее постановление правительства. Однако чиновник подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от позиции Минфина. Сегодня в Москве стартует новый сезон работы детской железной дороги. Он будет уже 89-й по счету. Торжественная церемония состоится уже в 11 часов. А в полдень поезд с почетными гостями отправится в первый рейс. Уточняется, что летнюю производственную практику на МДЖД пройдут 658 юных железнодорожников. Они будут обслуживать всю инфраструктуру дороги, управлять поездами. Детский фестиваль искусств «Небо» пройдет в российской столице. Он состоится в рамках проекта «Лето в Москве» и будет приурочен ко Дню защиты детей. Запланированы концерты, представления для всей семьи, интерактивные шоу, квесты, лекции и мастер-классы. Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, на сценах выступят артисты 17 коллективов, включая труппу из Бразилии. Купальный сезон в Подмосковье стоит ожидать уже в середине июня. С таким прогнозом выступил руководитель центра «Метео» Александр Шувалов. В настоящий момент температура водоемов в регионе составляет от 14 до 15 градусов. И пока она не будет подниматься, так как с предстоящего понедельника в столичном регионе ожидаются дожди, которые не будут теплыми. К 27 мая температура днем достигнет 11-13 градусов. Поэтому на прогрев воды также рассчитывать не приходится, резюмировал Шувалов. И в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар американский 71 рубль 21 копейка, единая европейская 82 рубля 54 копейки. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Тимур Соколов и ваша любимая музыка.

0: настоящий взрыв латиноамериканской энергии от мастера тазобедренного сустава, известного всем как Рики Мартин. Living La Vida Loca на Retro-FM переводится, кстати, как «Жить безумной жизнью», что, собственно, Рики Мартин и делает. Bonnie M, Brown Girl in the Ring. Продолжит эфир Retro-FM, 8:42 уже в столице. Всем доброго утра.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текст. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый». Кола 1,5 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Silver Ahead, One Night in Bangkok. Не знаю, как у вас, у меня при слове «Бангкок» сразу же возникает ассоциация с фильмом «Мальчишник Легаси». И эта песня, кстати, звучала во второй его части, которая, если не ошибаюсь, называлась «Мальчишник 2 из Вегаса в Бангкок». Да, все верно. Классный фильм, кстати. Если не смотрели, можете глянуть.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
4: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб. Пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
6: Новости. В магазинах «Упаковочные материалы» всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин «Покупелла.ру».
7: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам не ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
8: Беспокоитесь за свою карму?
9: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
10: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
11: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстр Инвест Угроватил 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: и солнце встало, а вместе с ним, надеюсь, встали и вы, и уже готовы к тому, чтобы прекрасно провести еще один заслуженный и долгожданный выходной. Прямо сейчас узнаем, какие рекомендации нам дают звезды на этот день.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Если кто-то подзабыл, напомню, на календаре 24 мая. Воскресенье. День может принести небольшую путаницу в планах. Вторая половина дня порадует приятными возможностями и позитивным настроением. Далее по порядку. Овны, позаботьтесь о своем здоровье. Не забывайте делать паузы среди суеты дня. Тельцы, наполните день делами, которые приносят вам вдохновение и возрождают интерес к жизни. Близнецы. Велика вероятность того, что вы разойдетесь во мнении с домочадцами. Так что не ввязывайтесь в споры. Раки. Недопонимание в первой половине дня сменится применением во второй. Львы. Покупки лучше ограничить самым необходимым, так что не поддавайтесь соблазну взять что-то лишнее. Девы. Короткий список приоритетов поможет избежать суеты и ошибок. Весы. Переключение на бытовые мелочи и активную деятельность убережет от ненужной рефлексии. Скорпионы. Для решения возникающих вопросов вам пригодится позиция, открытая к информации и свежим идеям. Стрельцы. Вечером появится ясность и удачное понимание, куда двигаться дальше без лишних сомнений. Козероги. Спокойное и реалистичное обсуждение деталей поможет выиграть время и избежать промахов. Водолеи. Ошибки в мелочах могут привести к сложностям, так что перепроверяйте данные. Ну и, наконец, рыбы. Вечер принесет идеи, как улучшить текущую ситуацию и подскажет интересные решения.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Помните, в детстве всегда мечтали поскорее вырасти, чтобы никто не заставлял ложиться спать в тихий час. Какие же мы были глупцы. 9:16 в столице. Всем, кто уже проснулся, доброго утра. Ну, а тем, кто спит, не буду говорить «просыпайтесь», скажу просто «отсыпайтесь», друзья. «Аква» и «Bad Boys Blue» продолжат эфир ЭТРФМ. Меня зовут Тимур Соколов. До часу дня в вашей компании. Всем привет.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, сегодня у меня в гостях танцор, хореограф, педагог Евгений Попунаишвили. Он любезно согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.

мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

0: А ведь мало кто знает, что название этой группы было выбрано участниками коллектива после того, как они увидели слово «Аква» на постере в стоматологическом кабинете, посещать который периодически нужно для профилактики. И, кстати, зубки надо чистить сразу после сна, а не после завтрака, как это делают некоторые. Девять тридцать в столице. С новостями к этой минуте. Дмитрий Королев, доброе утро.
1: Здравствуй, Тимур. Доброе утро, друзья. Для начинающих водителей в России могут ввести поэтапный доступ к управлению авто. Такая норма содержится в перечне поручений, которые утвердило правительство. Ответственным за проработку этой идеи назначено Министерство внутренних дел. Отмечается, это адаптация зарубежного опыта. Например, системы, при которой неопытные водители начинают с ограничений по скорости, запретом на вождение в ночное время и ограничением на количество пассажиров, действуют в Австралии. 24 и 25 мая объявлены днями траура по жертвам удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Ранее в МЧС рассказали, что число жертв теракта украинских боевиков увеличилось до 21. В

Всего пострадали 63 человека. Напомню, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Госдуме предложили отменить госпошлину в 350 рублей на регистрацию брака. С таким предложением выступила глава комитета по защите семьи Нина Останина. Законопроект отправили в правительство на заключение. Если его примут, то изменения внесут в налоговый кодекс. Останина отметила, создание семьи является естественным процессом, который не должен подвергаться излишнему государственному регулированию, в особенности взиманию сборов и налогов. Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр пообещал сократить зарплаты венгерских политиков и депутатов, в том числе и собственную. Глава правительства заявил, что это поможет сэкономить сумму, равную годовому бюджету страны. Мадьяр выразил надежду, что рост ВВП преодолеет показатель в 2%. Однако для этого нужна более активная работа по возвращению замороженных средств из фонда Евросоюза. Поэтому этим летом в отпуск из министров никто не уйдет, заявил политик. Российские спортсменки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под флагом России. Это следует из информации на сайте Европейского гимнастического союза. Министр спорта Михаил Дегтярев поздравил спортсменов со снятием всех ограничений. Ну и добавлю, чемпионат Европы по художественной гимнастике стартует в Варне уже на следующей неделе. И о валюте на это воскресенье. Предстоящий понедельник: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82,54. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: нашей любимой Рите Субботиной. Шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Пламенный привет, как и всем Маргаритам на планете Земля. Маргарита. Не имя, а песня. Благодаря Валерию Леонтьеву. Рике Повери и «Самоцветы» далее на Ретро-ФМ, но уже через пару минут «Blue System» и «Magic Symphony».
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
8: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00. Hello, you there?

0: Рики Повери на Ретро FM, Made in Italy, знак 100% качества в мире музыки, ну или, как говорится, фирма.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
5: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова. Идеальный кухни стиль.
6: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
7: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
6: Новый Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, район Джигкаева.
7: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34».
9: Счастье есть!
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
11: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: The Riddle. Танцевальная версия суперхита Ника Кершоу от диджея Агастина. Ну и по сегодняшний день будет вот таким же легким и прекрасным, как эта мелодия.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Давайте посмотрим, что нам звезды рекомендуют. 24 мая, воскресенье на календаре. День может принести небольшую путаницу в планах. Вторая половина дня порадует приятными возможностями и позитивным настроением. Далее по порядку. Овны, позаботьтесь о своем здоровье. Не забывайте делать паузы среди суеты дня. Тельцы, наполните день делами, которые приносят вам вдохновение и возрождают интерес к жизни. Близнецы, велика вероятность того, что вы разойдетесь во мнении с домочадцами, не ввязывайтесь в споры. Раки, недопонимание в первой половине дня сменится примирением во второй. Львы, покупки лучше ограничить самым необходимым. Не поддавайтесь соблазну взять что-то лишнее. Девы, короткий список приоритетов поможет избежать суеты и ошибок. Весы, переключение на бытовые мелочи и активную деятельность убережет от ненужной рефлексии. Скорпионы, для решения возникающих вопросов вам пригодится позиция, открытая к информации и свежим идеям. Стрельцы, вечером появится ясность и удачное понимание, куда и зачем двигаться дальше без лишних сомнений. Козероги, спокойное и реалистичное обсуждение деталей поможет выиграть время и избежать промахов в Водолее. Ошибки в мелочах могут привести к сложностям, перепроверяйте данные. Ну и, наконец, рыбы. Вечер принесет идеи, как улучшить текущую ситуацию и подскажет интересные решения.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: А ведь он мог стать бухгалтером. И тогда бы мир никогда не услышал голоса Тото Кутуньо, который впоследствии 15 раз участвовал в знаменитом фестивале Сан-Ремо, установив тем самым своеобразный рекорд. Правда, выиграл он его всего лишь однажды. Зато как выиграл! До сих пор все помнят. Вспомним и мы совсем скоро легендарную песню «Натали» от Хулио Иглесиас, также здесь, в ближайшем будущем. Наталья Ветлицкая и группа «Смоки».
1: Реклама.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
9: ОО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
11: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
13: «Суточно.ру» – найдем, где остановиться.
14: 6+. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
15: В кино с 28 мая.
16: Музыка и танцы, они всех объединяют.
15: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
16: Это универсальный язык.
15: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
17: Категория 18+.
18: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
19: Столько условий.
20: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
21: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.

0: вот даже если вы не Наталья, к примеру, Настя, Люба или Регина, то эта песня все равно посвящена вам, дорогие девушки, хотя бы потому, что сам Хулио Иглесиас говорил, что сие музыкальное творение написано не для конкретной женщины, а является романтическим образом, вдохновленным красотой советской девушки, когда он был в России. Так что все для вас и только для вас, дорогие наши дамы. И новости тоже для вас от Дмитрия Королева. Дима, доброе утро.
1: Здравствуй, Тимур. Приветствую, друзья. Подавать документы в детский сад следует сразу после появления ребенка на свет и получения свидетельства о рождении. С таким советом к россиянам обратился депутат Госдумы Сергей Клунов. Его слова приводит ТАСС. Он напомнил, у всех детей от 2 месяцев до 8 лет есть право на место в дошкольном учреждении, а ранняя регистрация повышает шансы попасть в нужный садик. Иностранные журналисты, аккредитованные в Москве, выехали из российской столицы в город Старобельск в ЛНР. Отправились они туда по приглашению МИД России. Это был ответ тем, кто усомнился в самом факте обстрела со стороны ВСУ и требовал подтверждений от неких независимых источников. Напомню, ВСУ ночью 22 мая нанесли целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. По данным МЧС, пострадали 63 человека, 21 погибли. Сегодня и завтра в регионе объявлен траур. Система регистрации и посадки в самолет по биометрии работает в Пулково. Сервис действует сейчас на шаттлах между Санкт-Петербургом и Москвой, пока в тестовом режиме.

цены запустятся с 1 июня. По прогнозам Пулкова, к 2028 году использовать биометрические сервисы будет около 4 миллионов человек. Купальный сезон в Центральной России начнется в середине июня. С таким прогнозом выступил синоптик Евгений Тишковец. Он отметил, в лучшем случае вода в водоемах прогреется до комфортных плюс 18-20 градусов лишь к середине первого месяца лета. Пока же эпицентром холодной погоды стал юг Восточной Сибири. В Алтайском крае ожидаются заморозки до минус 3. Зато жара придет на Урал и Среднюю Волгу. Великий и могучий русский язык содержит более 4000 слов, начинающихся только на букву «А». Сегодня отмечается День славянской письменности и культуры. Он посвящен создателям азбуки Кириллу и Мефодию. Присоединились к торжествам и другие государства. Например, в Риме у подножья Колизея представители дипмиссии России и Белоруссии возложили цветы к месту захоронения святого Кирилла. На Кипре в русском доме открыли выставку каллиграфических работ. Провели просветительские мероприятия и в Африке. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар американский 71 рубль 21 копейка, единая европейская 82.54. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня.

0: everybody! Каждый, абсолютно каждый из вас, друзья, сегодня может стать чуточку богаче. Как, спросите вы? Да очень просто. Задайте свой каверзный вопрос участнику программы «Дорогие гости» на Ретро-ФМ и заберите свои деньги, которые он, участник, вам и подарит, если не ответит на ваш вопрос, ну или ответит неправильно. Сегодня проигрывать свои деньги будет танцор и хореограф, один из самых известных преподавателей танцев России Евгений Папунаишвили. Так что заходите на сайт retrofm.ru прямо сейчас, оставляйте свои вопросы и слушайте шоу «Дорогие гости» сегодня в час дня.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 72 67. Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: капитальная песня. В смысле, хорошая, конечно же. И пусть до отпуска, друзья, многим из нас еще далеко. Никто не мешает нам устроить себе маленький эстетический вояж. А прямо сейчас хотя бы до ближайшей кофейни. Благо, погода сегодня позволяет.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: «Сайбер-Икс» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая «Соларум» для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риск.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBay. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBay на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBay.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
5: Большая распродажа мягкой мебели в «Артике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Видишь?
1: Ну, какой его вывод можно сделать из этой песни? Правильно, гулять и только гулять. На то они и выходные, чтобы приятно проводить время на свежем воздухе. Подробнее об этом, а именно где гулять, как гулять, с кем гулять, зачем гулять, расскажем совсем скоро в нашей постоянной рубрике «Афиша». Не пропустите ее в экваторе часа. Ну, а чуть раньше ловите здесь суперхит House of Mystic Lights от Сиси Кейч.
2: Реклама.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

0: Недавнее исследование ученых показало, что ритмичная музыка, друзья, помогает людям избавиться от тревоги. Ну и надеюсь, что мелодия от ансамбля «Олика» возымела свой эффект и сделала ваш день ярким и приятным, и самое главное, спокойным. Ну а что еще, кроме музыки, может помочь отвлечься от проблем? Расскажем прямо сейчас.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Здравствуйте, с вами Дмитрий Королев, и в ближайшие минуты о некоторых самых заметных событиях этого воскресенья в Москве. А сегодня в столице пройдут сразу несколько больших событий, например, весенний велофестиваль. Он объединяет в себе спорт, культуру и активный образ жизни. Для участия нужно бесплатно зарегистрироваться на официальном сайте и получить свой личный номер. Старт и финиш будут расположены в районе метро Проспект Мира, а дополнительный стартовый городок у метро Комсомольская. Сбор участников с 13:30. Старт в 15:00. Ну а в Лужниках сегодня день футбола. Вся территория в

0: Олимпийском комплексе превратится в огромную игровую зону. Главным событием дня станет гала-матч, в котором известные футболисты выйдут на поле против команды из 100 детей. Для болельщиков это шанс не только увидеть легенд футбола, но и взять у них автографы. В Царице на сегодня день медитации. Музей-заповедник объединит десятки площадок, посвященных йоге, осознанности и заботе о себе. Программа рассчитана на весь день, а гости смогут совмещать активные тренировки на свежем воздухе, дыхательные практики и лекции экспертов о том, как справляться со стрессом, следить за здоровьем и правильно питаться. А в универсальном спортивном зале «Дружба», что по улице Лужники, сегодня можно увидеть «Сны Пушкина». Это цирковое шоу, где театральный сюжет соединяется с трюковым искусством без участия животных. По сюжету юный поэт засыпает и оказывается в сказочном лукоморье, где встречает своего взрослого двойника. Зрители увидят сложнейшие трюки на редких снарядах и акробатический рок-н-ролл в окружении 80 тонн декораций и огромных мультимедийных проекций. Начало в 16:00. Ну и, конечно, сегодня вечером можно посетить театр, например, театр Пушкина на Тверском бульваре. Там можно увидеть «Барабаны в ночи». Это динамичное шоу в стиле кабаре. Сюжет закручен вокруг солдата Андреасана Краглера, который после 4 лет войны возвращается домой, где его давно считают погибшим. За это время жизнь близких полностью изменилась. Героям придется выбирать между верностью прошлому, личным счастьем и желанием выжить в хаосе. Начало в 19:00. Одним словом, день в Москве обещает быть интересным и насыщенным, ну а Ретро-ФМ гарантирует всем хорошее настроение и лучшую музыку, проверенную десятилетиями.
1: Афиша на Ретро-ФМ.

0: всегда, когда слышу эту песню, хочу есть. Два кусочка колбаски, два яйца, чашка ароматного кофе, горячий батон с маслом, фантазия, которая, я уверен, превратится для меня в ближайшее время в приятную и вкусную реальность. Продолжаем наслаждаться выходными. Впереди на Retro FM Gypsy Kings и Scorpions, а еще песня из фильма «Бриллиантовая рука».
1: Реклама.
2: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от ОТП-банка. Оценивайте свои финансы. Возможности и риски.
3: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады отца. Яркие, сочные вкусы.

0: открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, дрын траву на поляне, и от страха

0: если вы попытаетесь найти перевод слов «джоби», «джоба», то у вас ничего не получится, потому как это непереводимый цыганский диалект, который группа Gypsy Kings использовала исключительно ради ритма, красивого звучания и создания зажигательной атмосферы, что у них прекрасно получилось сделать. 11:56 в столице. Мы с вами отправляемся в новый музыкальный час.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть!
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля при посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый». Кола 1,5 литра. 139 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
9: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
10: Беспокоитесь за свою карму?
11: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
12: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
13: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
14: Подробности по телефону звездочка 1800.
15: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест Угроватов 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Триллер на ретро-ФМ. Сам факт того, что клип на эту песню обошелся в 500 тысяч долларов, а одноименный альбом стал самым продаваемым в истории музыки, говорит о многом. Ну, хотя бы о том, что звание короля поп-музыки Майкл Джексон носит абсолютно заслуженно. В отличие от других, кто себя таковым считает. Bad Boys Blue и Bonnie M, группа «Секреты Сандра». Продолжит эфир ретро-ФМ 12.16 в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет и классного выходного дня.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, сегодня у меня в гостях танцор, хореограф, педагог Евгений Попунаишвили. Он любезно согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Галя, у нас отмена!
7: Какая еще отмена?
6: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
8: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet D8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Кино с 28 мая.
12: Музыка и танцы, они всех объединяют.
11: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
12: Это универсальный язык.
11: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
8: Категория 18+.
13: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
16: Подробности на astoriagrande.com.
17: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е.
18: 12+.

0: У Шер на днях был день рождения. Поздравляем всемирно известную певицу. Ну и ждем от нее новых хитов, таких же крутых, как песня «I'm Strong Enough», которую мы с вами только что имели счастье слушать и слышать. Далее с нами Абба. Чуть раньше сделаем небольшую остановку на пристани твоей надежды и послушаем Владимира Кузьмина.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» С понедельника в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
3: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18.30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru. Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева, 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Открывается еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Тарзан Бой на Ретро-ФМ. Тем временем танцор, хореограф, один из самых известных преподавателей танцев в России Евгений Папунаишвили уже в студии и совсем скоро скажет вам привет в шоу «Дорогие гости», которые стартуют на Ретро-ФМ через пару минут. Я же Тимур Соколов, говорю вам пока, друзья, и желаю всем классного продолжения выходных.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: «Сайбер X» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12. Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля при посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, срок месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
4: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
5: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8,5 тысяч рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: шоу «Дорогие гости» можно или войти в образ, или выйти из образа. Час дня в Москве.
1: Дамы и господа, это шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Только у нас вы можете заработать на звездах. Каждое воскресенье в час дня знаменитости отвечают на ваши вопросы, а вы получаете за это деньги.
1: «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским на Ретро-ФМ.
0: Евгений Попунаишвили у нас сегодня в гостях. Замечательный актер. Нет, в первую очередь танцор.
3: Танцор,
0: да. Хореограф. Но и актер. Сейчас я читаю по интернету. Знаменитый танцор и хореограф, который приковывает внимание зрителей благодаря харизме, артистичности и эмоциональности.
3: О, как. И прическе.
0: Ну, тут мы с вами можем поконкурировать.
3: Здравствуйте, Максим. Очень рад видеть.
0: Здравствуйте, Евгений. Я тоже очень рад. А еще из интернета. Смотрите, значит, самые часто задаваемые вопросы.
3: Так.
0: Не смотрели про себя никогда?
3: Нет.
0: Короче, кто такой лысый грузинский танцор?
3: Какой-то там Нашвили, да, там,
0: да,
3: наверное.
0: Да, ну дальше это уже. Танцор международного класса, чемпион Москвы по латиноамериканским танцам.
3: Это старая,
0: танцам.
3: Да, информация. Я вот не знаю, кто это составлял. Там даже есть один типа из главных эпизодов. Победитель открытого чемпионата в Финляндии по латиноамериканским танцам.
0: Вот, да, хотел дальше прочитать. Про
3: это,
0: Финляндию, да.
3: Это очень смешно, потому что это, ну, это один из тысяч, я не знаю, там сколько, десятков тысяч турниров, и почему-то именно этот факт попал.
0: А, наверное, за границей, потому что.
3: Дико смешно, потому что танцор с фамилией Попунаишвили в Финляндии выиграл чемпионат по латиноамериканским танцам. Это звучит вообще. Но, тем не менее, это было.
0: Да. Евгений, рад вас видеть.
3: Взаимно.
0: Рад познакомиться. Мы с вами не были знакомы, поэтому сегодня познакомимся.
3: А у меня вот ощущение, что, знаете, это вот когда слушаешь вас, вот настолько был рад вас увидеть, как будто бы мы знакомы. Это вот невероятное ощущение.
0: А
3: когда
0: вы слушаете программу «Дорогие гости»?
3: Да, это
0: серьезно.
3: Я.
0: Подарок принесли?
3: Нет.
0: Ну,
3: наверное, я не до конца дослушивал.
0: Ну, сегодня дослушаете до конца. Значит, вам сегодня предстоит проиграть свои собственные деньги.
3: Вообще легко.
0: Отвечая на каверзные вопросы наших слушателей, все проигранные вами деньги достанутся одному слушателю, который пришлет самый интересный вопрос.
3: Ого!
0: И этот вопрос выберете вы.
3: Хорошо.
0: Нормально?
3: Все, нормально, все.
0: Слушайте,
3: понял.
0: Слушайте, я сегодня немного шепелявлю, прикусил язык.
3: Да вы что?
0: Как сказала моя жена, договорился. Внимание, первый вопрос.
3: Так.
0: 2000 рублей стоит первый вопрос.
3: Угу.
0: В Марокко предполагалось, что это будет расходоваться на мясо. В Турции... что это идет на кофе. В Испании, Португалии на табак. А на что предполагается расходовать это у нас, в России? Вообще, о чем речь?
3: Вот так вот, да, сразу?
0: Да. Но, смотрите,
3: я могу задавать какие-то наводящие вопросы?
0: Запросто. Не факт, что я на них отвечу, но задавать вопросы можете.
3: Так, еще раз. В Марокко это идет на мясо,
0: ну,
3: да?
0: Типа. Как будто это на мясо.
3: Ага, налог какой-нибудь. Нет. Так, это деньги. Деньги.
0: Да,
3: что-то, монеты, купюры.
0: Это на мясо. А в Турции на это на кофе.
3: Сдача. Чаевые. Чаевые.
0: Да,
3: чаевые.
0: Молодец! Это
3: вот
0: чаевые!
3: Вот. Вот это уровень сразу. На, вот так вот.
0: Подождите.
3: 2000 мне?
0: Энергию.
3: Нет?
0: Поберегите.
3: А я так радуюсь. Евгений, радуюсь каждый раз.
0: Вы выдохнетесь. Хотя нет, вы танцор у вас.
3: Вот это прям вообще показал уровень.
0: Как будто домой пошел сейчас сразу, да? Вот выдался. Ладно, вы сохранили 2000 рублей, молодец. Конечно, речь о чаевых.
1: Шоу продолжается. Не переключайтесь.
2: Дорогие гости.

0: шоу.
1: Евгений Попунаишвили. Хореограф, актер, ведущий. Это все один человек. И вот вопрос, Евгений.
2: Так.
1: Как оставаться в форме, не имея формы? Это я про себя. Мне очень тяжело живется последние 15 лет. А вы такой живчик, красавчик.
2: Слушайте, ну, во-первых, я очень люблю жизнь. Правда. Это вот сейчас, может быть, какие-то фразы банально прозвучат.
1: Ой, какая нудятина. Ну, я тоже люблю. А вот поясница болит.
2: Ну, тут еще я в этом плане, наверное, такой счастливый человек. Не наверное, а точно. Потому что я занимаюсь абсолютно своим любимым делом. То есть я каждый день танцую. Ну, я с детства. Вся моя жизнь — это танец. С 5 лет.
1: То есть надо, ну, то есть движение.
2: И у меня каждый день уроки, когда нету проектов, когда нету каких-то съемок и так далее. Проектов много там на телевидении, но при этом это, я прям подчеркиваю, это не основной мой вид там деятельности. Это прекрасное такое, ну, ответвление. Основное, я продолжаю учить танцевать. У меня очень много уроков каждый день. Это какие-то индивидуальные уроки, это массовые уроки. Максим, конечно, меняется. Слушайте, мне там, как будто бы вчера 25, там было 24, да. Начало, первый сезон «Танцев со звездами», там 2006 год. Сейчас уже 44, и позади огромная жизнь, но я уверен, впереди еще больше, но, конечно, уже, может быть, не так много сил. Конечно, да. Уже там, может быть, не такая пластичность, но при этом каждый день движение.
1: Вот я раньше фуэте мог крутануть 16 раз.
2: Вы король фуэте?
1: Ну, король, принц.
2: Принц.
1: Да. А сейчас 3 раза и все, и об стенку, потому что голова крутится. Ну ладно, сейчас давайте к вопросам к нашим перейдем.
2: Давайте.
1: Давайте, ага. 2000 рублей стоит вопрос.
2: Повышать будем, нет? Или все в 2000? Все,
1: какой
2: все.
1: Вы благодарный гость, значит, надо? Конечно, будем.
2: А, все, давайте 2000. Так.
1: Экономисты заметили, что экономический кризис в стране влияет на то, какую прическу носит женщина. Вот как это влияет?
2: Так, сейчас скажу.
1: Раз, так, два,
2: чем больше
1: три,
2: денег,
1: четыре, раз, два,
2: сейчас,
1: три,
2: тем больше
1: четыре,
2: денег,
1: раз, два, три, четыре,
2: прическа,
1: раз.
2: Во-первых, волосы чистые, всегда.
1: Это есть? В нашем с вами случае.
2: Так, короче, чем короче прическа, тем, сейчас, чем хуже экономическая ситуация, тем короче прическа. Или, наоборот, длиннее. Длиннее.
1: Так в этом мой вопрос?
2: Да, длиннее. Ну, нету возможности стричься, ходить к парикмахеру, к стилисту. Все, точно. Окончательный ответ даю. Чем хуже ситуация экономическая в стране, тем длиннее волосы.
1: Когда в стране кризис, женщины отращивали волосы в целях экономии на услугах парикмахера.
2: Вот он, чемпион!
3: У-ху!
2: Я выиграл снова!
1: Да.
2: Вот это красавчик!
1: Вот это, ну, красавчик! Ну, это логично. Денег нет, волосы отрастили, в косичку собрали, уже прическа. Значит, вы сохранили еще 2000 рублей. Это хорошо, но не очень.
2: Да, это очень хорошо.
1: Не очень. А я говорю, не очень.
2: Я же...
1: Я сказал, не очень.
2: Я же умный.
1: Ну, умный, но это не очень.
2: Ловкий.
1: Все.
0: На Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости».

0: каждый ответ имеет свою цену.
1: Евгений Пупанаишвили, хореограф, актер, ведущий, сегодня у нас в гостях, зачем-то очень хорошо отвечает на ваши вопросы, товарищи, и пока что ничего не проигрывает Евгений.
2: Ну, потому что я вообще не намерен сегодня проиграть. А я в итоге проиграю, вот да, все равно?
1: Ну, я сделаю максимум. Ага. Ну, я болею за вас, но играю на стороне слушателей.
2: Я понял, да.
1: Поэтому я вам по-дружески советую мне не доверять.
2: Я понял, да.
1: Вы такой добрый, доверчивый человек. А ведущий вам попался просто редкостная скотина.
2: Все, я понял, буду иметь в виду.
1: Вещи своими именами.
2: А так не скажешь. Такой так, вроде,
1: так, вроде не
2: добрый,
1: скажешь,
2: отзывчивый, да, тоже, но глаза нет, такие. Да.
1: А глаза добрые-добрые. Внимание, следующий вопрос.
2: Так.
1: На Руси долгое чаепитие называли чаепитием до седьмого пота. Приглашая на такое застолье, говорили, сейчас будем пить чай с... Вопрос, с чем предлагали выпить чаю?
2: Вот в детстве, когда я выпивал чай с малиновым вареньем, угу, сразу потел.
1: Потел. Так, ну не будем этого стесняться. Что есть, то есть.
2: Ну подожди, ну обычно чай с малиновым вареньем, когда ты заболеваешь, там мама вот давала, и тебе надо пропотеть.
1: Да, пропотеть. Все верно.
2: Ну, я вот буду бить в эту сторону с каким-то вареньем. Типа с малиновым, с медом, может быть, еще.
1: С медовым вареньем. Например.
2: Короче, с вареньем.
1: С вареньем. Сейчас будем пить чай с...
2: вареньем.
1: Это совершенно неправильный ответ. Вот она, подсечка-то на танцполе.
2: Гаденыш какой, а? И радуется такой.
1: А я предупреждал.
2: Вот просто же, да?
1: А я же предупреждал. Значит, смотрите. Так. Хороший вопрос, между прочим.
2: Интересно.
1: Чаепитие до седьмого пота. Это значит, что чай будем пить не с вареньем, а с полотенцем.
2: Ой,
1: пить
2: класс,
1: чай с полотенцем. Прекрасный вопрос.
2: Интересно.
1: Спасибо, Татьяна.
2: Татьяна, поздравляю.
1: Евгений, я тоже очень рад. Мы распечатали вас. Первые 2000 рублей от товарища Пупанаишвили перетекают в кассу ретро-фэм.
2: Отлично, отлично.
3: Будьте с нами, скоро продолжим.
0: Дорогие гости на ретро-фэм.
3: Реклама.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
3: Любимой музыки много не бывает.
6: Интернет-потоки ретро-ФМ. Круглосуточно и без рекламы.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки ретро-ФМ.

0: Звезды в эфире. Это к деньгам.
1: Евгений Попунуишвили, хореограф. Слушайте, а вот вы частый гость в жюри.
2: Ну, я готов поспорить, наверное, что я чуть ли не наибольшее количество проектов вообще, в которых я участвовал и как участник, и как член жюри. Ну, например, там «Одни только танцы со звездами» 13 сезонов, да, как участник. Очень много проектов, где тоже как участник, разные там реалити-шоу
1: где
2: и
1: лучше?
2: Так далее. Не знаю. Был опыт, когда в жюри, вот особенно когда танцевальные проекты, это, конечно, невероятная ответственность, потому что от твоего мнения реально зависит.
3: Да, зависит судьба.
2: Вот, но тем не менее, всегда это конкурс. Сам как участник через все это проходил, и, думаю, все понимают, что не могут все победить. Конечно, всегда есть один победитель, uh-huh, и всегда есть проигравший. И я, например, даже вот сейчас, исходя из определенного опыта, рад, что в моей жизни были и там и поражения, и много поражений. Мне кажется, это вот, ну, лично меня очень закалило.
3: Вот сегодня будет еще одно.
2: Я не допущу этого.
3: Внимание, следующий вопрос. 2000 рублей.
2: Так.
3: На кон.
2: Я волнуюсь. Я седьмой пот уже.
3: Это вот хорошо.
2: С полотенцем.
3: С полотенцем, да. Гёте считал, что недовольство бывает активным и пассивным. Активное недовольство – это ненависть. А что такое пассивное недовольство, по мнению товарища Гёте?
2: А, уф, сейчас вот я чувствую, я правильно, у меня прям мозг начинает так кипеть, работать, и он... Ага. Пассивное недовольство – это безразличие. Может такое быть?
3: Безразличие.
2: И это
3: блистательный, совершенно неправильный ответ. Ну, тут-то дело такое, что как бы нет. Ответ действительно хороший. Но мы же не можем знать, что в тот момент стукнуло Гёте. Но ваша версия вообще великолепная. И на самом деле, может быть, даже круче, чем та, что высказал Гёте. Он считал, что пассивное недовольство – это зависть.
2: А, тоже хорошо.
3: Тоже,
2: да,
3: хорошо.
2: Да, хорошо.
3: Но и равнодушие хорошо.
2: Да.
3: Евгений, не расстраивайтесь. 4000 рублей – не такие огромные деньги, чтобы за это прям слезу
2: пускать. Ну, знаете.
3: Ну, ладно.
2: Несколько хинкали.
3: Кстати,
2: хинкали. Хачапури по-аджарски.
3: Да.
2: Останусь сегодня голодным.
3: Ладно. Значит, совершенно голодный Евгений Попунуишвили проигрывает 4000 рублей.
0: Самый звездный час.
4: Шоу «Дорогие гости»
0: на Red.

0: шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Необычные вопросы приносят нашим слушателям неплохие деньги.
2: Хореограф
3: А давайте начнем с танцора. Вот мне кажется, вот я прям вот как-то мне интуитивно вот хочется, чтобы... Вот какая первая ассоциация? Танцор. Евгений Папанашвили, танцор. А дальше уже там можно накидывать
2: хореограф. Я не возражаю.
3: Можно?
2: Я не возражаю. Все.
3: Мне будет приятно.
2: Танцор. Мы даже актер и ведущий можем вычеркнуть, если хотите.
3: Нет, это тоже очень важная составляющая. Кстати, вот. Актер, я уже вот полтора года, и для меня это такой крутой опыт. У меня главная роль в спектакле, Максим.
2: Ничего себе.
3: Да.
2: В каком?
3: «Магия любви» или «Не стреляйте в экстрасенса». Это драматический спектакль, между прочим. И вот так вот режиссер увидел, причем надо вот знать меня и чувствовать, я очень сомневающийся человек, и я такой думаю, ну как так, я же не профессиональный актер, как? Но вот режиссер, вот Олег Ильин, огромная ему благодарность за это, вот пригласил. Партнеры: Татьяна Эдуардовна Кравченко, Александр Васильевич Панкратов-Черный, Светлана Антонова.
2: И как они, Саша, профессионалы?
3: Слушайте, круто, нет, для меня это большая честь.
2: Для вас понятно, а для них не было такого, что, господи, что это?
3: Вы знаете, и да.

0: И нет. Ну, типа, нет, но, конечно, сомнения были, да, но потом, когда это все пошло, когда такой вот успех, мы гастролируем по всей России, прям это очень приятно.
1: Потому что у вас подкупающая харизма.
0: Это да.
1: Вы вот этой своей харизмой можете даже Панкратова Черного подкупить. И это все, говорит человек, у которого образование машина...
0: Московский автодорожный институт МАДИ, да.
1: Понимаете?
0: Факультет управления, между прочим.
1: Между прочим.
0: 5 человек на место, я поступил сам.
1: Серьезно? Посмотрим сейчас, как вы на следующего опроса ответите.
0: Легко вообще, прям.
1: 5 человек на место. Давайте, ваши. 2000 рублей цена следующего вопроса. Некоторые банкоматы в Японии перед выдачей купюр нагревают их до высокой температуры. Зачем?
0: В целях гигиены. Вот такой ответ у меня.
1: Внимание, правильный ответ.
0: Так.
1: Для дезинфекции денег. Вот. Высокая температура убивает вредные микроорганизмы и бактерии, которые могут находиться на банкнотах, обеспечивая клиентам выдачу чистых купюр. Вот теперь можете орать.
0: Да! Да! Вау! Вот это! Слушайте, какие они молодцы.
1: Так и вы молодец.
0: Я, ну...
1: Видите, но благодаря неприятному ведущему вы начали в себе сомневаться.
2: Да.
1: Вот и да?
0: Да, вот я прям... У меня доверие пропало.
1: Какой я молодец, а!
0: Слушайте, круто, а? Интересный факт.
1: Вы снова поверили в себя, да?
0: Очень сильно поверил.
1: Сейчас я это разрушу.
0: Хвостик так завилял.
1: Ладно, встретимся через пару минут, с вами поработаем дальше.
3: Это «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Звезды наши, деньги ваши.
2: Евгений Попунаишвили. Танцор, актер, хореограф, педагог.
3: Да.
2: А, кстати, у вас есть вот среди студентов, допустим, ну, допустим, сильно взрослые и сильно там 100-килограммовые ученики?
3: Да, разные абсолютно, разные. У меня очень много учеников. Это все, скажем так, обычные люди, непрофессиональные танцоры. Такой крутой опыт. То есть через танец поработать с определенными зажимами, с физическими, эмоциональными, потому что у каждого человека, Максим, у вас, у меня там, у всех свои зажимы.
2: У меня нет.
3: Есть.
2: Нет, ни одного. У меня ни одного зажима. Я могу раздеться, клянусь, у меня нет ни одного зажима.
3: Остановитесь, все, оденьтесь обратно.
2: Вы мне просто не верили.
3: Кстати, очень много мужчин сейчас приходят на танцы. Это круто, это прям здорово. Наконец-то эти дурацкие стереотипы, ну, в том числе, возможно, там и благодаря моей работе вот ушли, что типа мужики не танцуют, там вот это вот и так далее.
2: Да,
3: вот.
2: Сколько стоит занятие?
3: Дорого.
2: Внимание, следующий вопрос. Вопрос тоже не дешевый. 3000 рублей.
3: Не хватит на урок со мной. Вот, ну,
2: можно. Намек понял, да. В анкетах на сайте знакомств, как правило, упоминается несколько животных. Гороскоп. Ну,
3: а, гороскоп, все, понятно.
2: Да. Животные из знаков зодиаков. Но есть еще два животных, которые упоминаются, которые не менее популярны. И в анкетах сайта знакомств упоминаются. А может быть, даже имеют определенное значение. Мне даже было бы интересно узнать, кто вы. Но это я уже забегаю вперед. Итак, еще два животных. Кто из этих животных двух вы?
3: Ну, у меня год петуха я родился.
2: Это сейчас не об этом.
3: Не об этом.
2: Нет.
3: Кто так?
2: С гороскопами разобрались.
3: Разобрались, так. О, подождите, интересный вопрос, да, какой, а?
2: Да, да. 3000 рублей, конечно.
3: Так. Да.
2: На урок с Попунаишвили, конечно, не хватит.
3: Так,
2: но...
3: так. Кто же эти животные?
2: Кто же эти животные?
3: Он какой-нибудь жираф?
2: Да. Жираф и
3: енот сейчас бурундук. Нет, сейчас.
2: Жираф и бурундук. Блестяще. Вы кто?
3: Да. А, кролик. Да это сейчас просто пальцем в небо.
2: Конечно. Потому что элементарно. На поверхность. Подсказать, что это птица, нет?
3: Дятел и голубь.
2: Дятел и голубь. Конечно. Конечно, у нас аудитория от хохота и стыда за вас попадала.
3: Дятел и голубь.
2: Со своих мест. Жаворонок и сова.
3: Это же логично, точно. Жаворонок и сова.
2: Дятел и голубь, господи.
3: Так это разновидность жаворонка.
2: Этот
3: и
2: ответ
3: сова
2: войдет в аналы нашей программы.
3: Дятел и голубь.
2: А вот у вас был гость, который...
3: Дятел.
2: Такой. А это Попунаишвили.
3: Так, подождите, а вы кто? Вы...
2: Вот сейчас уже не знаю. Жаворонок. Всю жизнь был совой.
3: Я сова абсолютная вообще. Ну вот ты приходишь там весь день, танцуешь, съемки, и просто жалко сразу лезть спать.
2: Сразу лезть спать, согласен. И... есть такое дело. А 7 тысяч не жалко?
3: Жалко. Все, вижу, что жалко. Больше отвечу на все вопросы, больше не проиграю ни рубля.
2: На все два.
3: На все.
1: Будьте с нами, скоро продолжим.
0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
7: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: Летний кинотеатр.
8: Уличные камины во дворе.
5: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
8: Звоните 773300.
5: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
9: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Шоу, которое обходится звездам в копеечку.
2: Танцор Евгений Бабунаишвили.
3: Мне так нравится, что спасибо большое, что без ошибок фамилию. Иногда вот сейчас у меня несколько вышло там больших интервью, и на согласование там текст присылали, и даже там умудрялись, то есть, ну, идет обложка, ну, чтобы вы понимали, прям обложка журнала, там все, и там допускали ошибки. Я говорю, ну, как же так, ну, вы, ну, проверьте, они, да-да-да, извините, там, редактор.
4: Вот это стыдновато. Вот,
3: ну, типа,
4: бы.
3: Да, ну, это такое, вот это прям...
4: Я за границей всегда представляюсь коротко. Бонд.
3: Бонд.
4: Ну, ладно, сейчас не об этом. Внимание, следующий вопрос. 3000 стоит вопрос. Вы проигрываете 7. Медики утверждают, что он избавляет от головной боли. Предупреждает стресс. 20 лет назад ООН учредила Всемирный день его. А Мерлин Монро говорила, хороший он стоит еще одного. Назовите его.
3: Мерлин Монро, так.
4: Избавляет от головной боли. Да ну чушь.
3: Слушайте,
4: да ну не.
3: Это может быть танец.
4: Предупреждает стресс.
3: Это но может быть хороший танец.
4: Да,
3: это может быть хороший
4: ужин.
3: Ужин.
4: Да.
3: Стейк.
4: Да.
3: Прожарки медиума.
4: Всемирный день стейка.
3: Это может быть танец. Танец, ну, очевидно. Так, я думаю, что это может быть что-то связано с любовью. Любовь, занятие. Ага, наверное, вряд ли бы это так в эфире бы.
4: Да.
3: Это, наверное, какой-то... Это какой-нибудь фантастически нежный и классный поцелуй.
4: Да.
3: Может быть.
4: Может. Даже не обязательно фантастически. Да, это поцелуй совершенно верно.
3: Вау! Вот это да!
4: Ну, то, что он избавляет от головной боли, это, конечно, ерунда. Иногда так нацелуешься, что наоборот, голова вот такая вот ароменная. 7000 по-прежнему.
3: Мои?
4: Мои. А. Ну, в смысле, наши. Были ваши, стали наши. Но хорошая новость заключается в том, что у нас прямо по курсу последний вопрос.
3: Да вы что?
4: Последний раунд. И я вас отпущу.
3: Я не готов уходить. Мне нравится у вас.
4: Прекрасно.
3: Продлеваем.
4: Продлеваем?

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Ваш шанс заработать на звездах.
2: Евгений Попунаишвили, танцор, хореограф, ведущий, актер. Сегодня испытуемый в шоу «Дорогие гости», благодаря вашему любимому ведущему, это мне, Евгений проигрывает всего лишь 7 тысяч рублей. У нас есть традиция. Я вам про нее говорил, да? Про обмен часами.
3: Я не знал об этом.
2: Если бы я знал. Нет, есть еще одна. Последний вопрос всегда стоит 5 тысяч рублей.
3: Ага.
2: Что бы ни происходило. Поэтому, внимание, последний вопрос.
3: Че, я настроился.
2: Давайте. Мы в основном пользуемся только началом этой поговорки. А ее конец звучит так. Только хвостом подавился. Назовите известное начало этой пословицы. Ага. А? Только хвостом подавился.
3: У меня минут 20 есть же, да?
2: Что? Конечно. Да вообще, расслабьтесь.
3: А это такая, это мы употребляем, очень, да?
2: Это известнейшая поговорка. К вам она применима прям на 100%. Что ага. Вот этот человек только хвостом подавился.
3: Ага.
2: Ко мне, кстати, тоже. Потому что мы в своем деле профессионалы.
3: Сделал классную работу.
2: Да, гуляй смело.
3: Вот что-то такое. Не знаю, все.
2: 12 тысяч рублей.
3: Да, не знаю, все, да. Хорошо.
2: Собаку съел.
3: А, да ладно, это так полностью звучит, эта поговорка. Круто, буду знать.
2: Собаку, я на этом деле собаку съел, только хвостом подавился. Круто!
3: Круто.
2: Я вот очень люблю вот эти усеченные поговорки. Мы реально, у нас всегда, как правило, последний вопрос, это вот
3: круто,
2: поговорки,
3: круто.
2: Где мы не знаем или начало, или конец. На самом деле вот они звучат так. Итак, какой вопрос вам понравился больше других, Евгений? И кто из наших слушателей получит проигранные вами 12 тысяч рублей?
3: Слушайте, ну давайте тогда, ну, правда, это такой познавательный вопрос, вот последний, который был про собаку съел.
2: Про
3: собаку. И это прям реально интересно, потому что ты, правда, используешь это в жизни очень часто, знаешь, это, мне кажется, все знают. А вот эта концовка, у меня прям это было такое познавательное, я научился.
2: Поддерживаю.
3: Да, давайте.
2: Давайте
3: вот
2: поздравим Валикжанина Артема из Ёж-Каралы.
3: Артем, поздравляем.
2: 12 тысяч рублей. Ваши.
3: Молодец.
2: Молодец, Артем. Ура. Евгений, ну как бы все. Классно было?
3: Ну, мне очень понравилось, да. Спасибо. У вас классная атмосфера. Я люблю очень ваше радио. Прям всего вам хорошего.
2: Евгений,
3: спасибо
2: огромное.
3: Большое.
2: Приходите к нам еще и обязательно
3: все
2: с деньгами.
3: Завтра я приду.
2: Давайте.
3: Да, все.
2: Встречаемся внизу.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Приготовьтесь встречать новых звездных участников уже в следующее воскресенье в час дня.
0: А пока оставляйте для них вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
4: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
6: В новом магазине Бона Фортуна на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей Litex Triumph по цене 1 рубль. Бона Фортуна. Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
7: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Так буквально на раз, два, три счастье приходит в каждый дом. Фельчта начинается на Ретро-ФМ в 14.00. Это распорядок дня со времен основания человечества. Да, погорячился, конечно, но ладно. Доброго дня вам, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Прежде чем приступить к выполнению ваших заявок, передач приветов, поздравлений и прочего хорошего, расскажу. Наш телефон 232-4883, код Москвы 495. Присылайте нам сообщение. В наш канал в Максе. Также смски присылайте на номер 5533. И не забывайте начинать сообщение со слова RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Ну, с этим вроде все. Разобрались, поехали.

0: Ну что, друзья, мы здесь наблюдаем совершенно потрясающий феномен. Масса слушателей, огромнейшее количество людей совершенно искренне поздравляет нашего ведущего Юрия Гурьянова с днем рождения, нашего коллегу, выражает ему искреннюю симпатию, желает ему кучу всего хорошего. Давайте договоримся так, поскольку у нас есть еще и огромное количество других людей, которых тоже есть чем поздравить, я вот сейчас прочитаю несколько сообщений, посвященных дню рождения нашего неповторимого Юрия Гурьянова, а дальше уже будем обращать внимание на все остальное, хорошо? Так, Наталья Решетняк пишет: «Хочу передать огромный привет и поздравления с днем рождения любимому ведущему Юрочке, пожелать ему здоровья, счастья, отличного настроения». Людмила пишет: «Добрый день, любимая Ретро-ФМ, уважаемый Юрочка, примите искренние поздравления с днем рождения». Дальше на 50 страниц идет описание, Юр, твоего профессионализма. Читаю и прям по-хорошему, так вот, по-белому завидую. Так, добрый день, передаю привет. Поздравляю с днем рождения ведущего Юрия и желаю ему счастья, здоровья и всяческих успехов, пишет Екатерина из Оренбурга. Так, все, что ли, на сегодня? Так, ну, пока все. Вот давайте для затравки попробуем еще кого-нибудь поздравить. Ольга Тиндо пишет: «Передаю привет своей куме Анне. Здоровья, счастья и отличной погоды». Ольга из Волгограда.
1: Отправляйте смс на номер 55.

Четверть третьего пополудни в столице. Мамбо Итальяно Феличите на Ретро FM и другие прекрасные песни. И, конечно же, ваше поздравление. Елена пишет: «Привет всем, слушаем Ретро FM, любим вас. И хочу признаться в любви своему супругу. В этом году 25 лет, как мы вместе. Он умничка, все делает своими руками. Сейчас заканчивает беседку. Мы с внуком ждем бассейн. Люблю тебя, мы классная с тобой команда». Видимо, настолько переполняют Елену эмоции, что забыла написать, как зовут любимого супруга, с которым вместе 25 лет. Ну, а действительно, что называть-то 25 лет вместе? Что, не запомнила, что ли? Конечно. Так, здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Хочу передать привет моей дочке Вике, мужу Юре. Юра, уже триггер уже такой. Мы едем в машине на дачу. Я вас люблю. Мама и жена Катя. Екатерина даже. Рыбная, Рязанская область. О, я знаю, проезжал. Это совсем рядом с Рязани. Так, привет. Пожалуйста, передайте привет моей маме. Ее зовут Любовь Михайловна. Она живет в Истре, Московской области. Мамочка, я тебя люблю. Желаю тебе здоровья и чтобы каждый день приносил тебе только радость. Люблю тебя. Твоя дочь Валерия. Пишет Олеся Смерчинская. Передайте привет и мои слова любви моему мужу Александру Назаренко из города Копейск, Челябинской области, от его жены Лесечки. Скоро 3 месяца, как мы, муж и жена, официально. Ребят, поздравляю вас. 3 месяца — это то время, за которое еще

0: чаю, кофейку, чего-нибудь еще наливаем и пьем, получаем удовольствие и поддерживаем таким образом свое и хорошее настроение, и хорошее самочувствие. И, разумеется, продолжается фельдшта на Ретро-ФМ. Елена Матвеева пишет: «Передаю привет своей любимой доченьке Полине Матвеевой. Желаю удачи в сдаче предстоящих экзаменов». Так, Ретро-ФМ, поздравьте с юбилеем, а точнее с 50-летием, мою дорогую подругу Еремину Викторию. Счастья тебе, здоровья, благополучия, спасибо, что ты у меня есть, пишет Наталья. Мадина пишет: «Хочу поздравить с днем рождения свою родственницу Свету». Так, Олеся просит еще раз прочитать. Так, Олесь, прочитали. Молодожены, Олеся и кто? Как зовут-то? Господи, Александр, 3 месяца со дня свадьбы. Большущий вам привет и поздравления. Так, что еще у нас интересного? Из Республики Башкортостан сообщение. Староматинская средняя школа, выпускники 1973 года. Ого! Поздравляют своих одноклассников Шакурова Рената и Четырова Валерия с юбилеем, с 70-летием. Желаем здоровья, благополучия и долгой счастливой жизни. Из Владимирской области, из города Ковров сообщение. Передайте, пожалуйста, семье Зотковых из семьи Клязьминский городок. Сегодня состоялись Кристина и их сыночка Артемушки, а я стала крестной мамой. Всем здоровья и добра желает Татьяна Кузнецова.
1: Реклама.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский 7-местный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
10: богатстве? Столько условий.
11: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
13: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
14: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Филичита продолжается здесь, на Ретро FM. Перехожу к вашим смс-кам. Передайте привет и поздравления моим любимым девчонкам, доченьке Катюне и жене Аннушке. Сидят на веранде и хомячат пиццу с шампанским. О-хо-хо. Эстеты. Богема. Пережидает дождик. Папа и любимый муж Алексей из Челябинской области, поселок Вавиловец, прислал это сообщение. Передаю привет мужу Скворцову Юрию Николаевичу из Новочебоксарска. Юрцаман, не переживай, на даче все посадили, теперь можно отдыхать и сходить в баню. Это да, это хорошее времяпрепровождение. Главное, чтобы здоровье позволяло. Так, передаю привет любимому мужу Беслану, который собирается жарить в... А вот дальше мысль остановилась, видимо. Из Татарстана сообщение. Ребят, вы там допишите, чего там и где «в» жарить. Посторонним «в», помните, из Винни-Пуха. Так, поздравляю с дачным сезоном, без подписи. Ребят, очень прошу, ну подписывайтесь. Ну хотя бы крестик, что ли, ставьте. Так, огромный привет нашей большой семье, любимой свекрови Галине Владимировне.

Феличита продолжается. Половина третьего пополудни в столице. Здравствуйте, Феличита. Хочу передать привет своей любимой жене Оксане. Не забудь, во вторник на дачу, напоминает Виталий. Ксения Александровна Таркунова пишет. Передаю привет своему любимому мужу Владимиру, который сейчас за рулем. Володя, улыбнись. Вас снимает скрытая камера. Так, мы едем в Киров. Ксения, Астрахань, Киров. Всех выпускников с праздником последнего звонка. Разве сегодня? Так, ладно, хорошо, надо проверить. Добрый день, Ретро-ФМ. Только что подписался на ваш канал, хотя слушаю Ретро-ФМ уже в течение нескольких лет. Постоянно пишет Валентин, поздравляет Юру Гурьянова с днем рождения. А у него тоже сегодня, у Валентина, день рождения. Исполняется 57 лет. Принимаю целый день поздравления от своих детей семерых, от своих бывших подчиненных, от однополчан,

0: однокурсников. Всем большое спасибо, всем хорошего настроения. Валентин, с днем рождения вас. Передаю привет своему брату Рафаилу, пишет Элла. Давай, братик, крепись, впереди новая жизнь, сестра Элла. Привет, любимая Ретро-ФМ, мои поздравления Юрию Гурьянову. Я думаю, это вот на оставшиеся полчаса это все будет происходить. Юра, ты отбиваешь... Есть такое выражение в английском языке: «ты украл мой гром». Это когда вот человек забирает славу других людей. Вот, вот, вот она истинная слава и народная любовь. Юра Гурьянов, с днем рождения! Желаем творческих успехов! Да. А еще, пожалуйста, передайте горячий привет моему любимому супругу Александру Елисееву. Люблю тебя, мой дорогой, пишет Юлечка Елисеева из Бурятии, город Улан-Удэ. Ну вот еще одно сообщение. Передайте уже привет карасям. Сижу на рыбалке. Спасибо, Михалыч. Ну, удачного вам, клево.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Продолжаем Филичиту, 14.35 в столице. Дмитрий пишет, Иван Мерляков пишет: «Привет, Ретро-ФМ, передайте привет моей жене Скобелкиной Марии, я ее очень люблю». Вот это хорошо. Вы еще и лично скажите в обязательном порядке. Цветы, надеюсь, подарили, Иван. Так, здравствуйте, Ретро-ФМ. Передайте привет Забановой Ольге. Хорошего настроения. Татьяна из Токаревки желает. Привет, любимая Ретро-ФМ. Передайте привет семье Петришова Юрия Георгиевича. Хочу пожелать счастья и любви. Хорошего отдыха в городе Казани. Так, что у нас тут еще интересного и, я бы даже сказал, не постеснявшись, великолепного? У нас гором наверняка будет дождь. Что такое гором, я не знаю. Елена написала. Всем желаю хорошей погоды. На связи город Новочеркасск. Очень-очень любим Ретро-ФМ. Классные подборочки, процветание вам. Спасибо большое. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Семья Степановых, Наташа, Маша, Гриша из Москвы. Поздравляем Тарасова Александра с 20-летием. Пусть у него все получится. Удачи. Мария Кузьмина пишет. Добрый день. Хочу передать привет любимому мужу Дмитрию. Едем домой. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню. А вот насчет этого никаких проблем.

там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: И будет она вертеться, друзья, до тех пор, пока люди будут думать друг о друге хорошо и желать хорошего. Так, пишет Ирина Иванова. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передаю привет в Екатеринбург сыну Ване и снохе Надюшке. Хотим поздравить их с покупкой квартиры и ждем приглашения на новоселье. Родители из Томска. Вот это правильно. Сначала кошку, потом родителей надо в новую квартиру запустить. Привет, любимая Ретро-ФМ. Поздравьте мою племянницу Машеньку, пожалуйста, с днем рождения. Здоровья ей, удачи и всех благ. Машенька, с днем рождения вас. Так, пишет Анна. Дорогая Феличита, сегодня день рождения нашей мамочки Татьяны Ивановны Дюрис из республики Коми, села Усть-Ухта. Желаем ей крепкого здоровья, благополучия, вечной молодости и душевного спокойствия. А также к поздравлению присоединяются все родные и близкие. Целуем, обнимаем и сильно любим. Добрый день. Передаю привет своим любимым мужчинам, мужу Курьянову Игорю и сыну Вячеславу. Желаю легкой вам дороги и удачи. Я вас люблю, любимая жена и заботливая мама.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
4: Cyber X на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой трое. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

Кто тут вышел из мая? Ну-ка, зайдите обратно. Май еще не закончился, и май в этом году прекрасен. Так, возвращаюсь от погоды к вашим поздравлениям. Поздравляем с юбилеем Ольгу Ивановну Яковлеву. Желаем крепкого здоровья, душевного спокойствия и благополучия. Муж, дети, внуки и родные. Город Златоуст. Изо всех Полина Куликова. Хотим передать привет Надежде и Геннадию Поликарповым, которые сегодня отдыхают в деревне Паюсово с детьми и внуками. Хорошего настроения и погоды. Принимаю поздравления по случаю своего юбилея. Дорогие мои родные, дети, внуки, семья. Семьи Степановых, Дергуновых, Яковлевых, Куликовых. Люблю вас. Благодарю за все. Город Златоуст, Ольга Яковлева. Ну вот буквально одним сообщением ранее вас поздравляли. Рожкова Татьяна из Москвы пишет: «Хочу пожелать удачи в победе волейбольной команде «Автодор» в финале чемпионата Москвы. Вы лучшие! Парни, вперед! Ваши любящие болельщики, Татьяна Рожкова. Передаем привет бабуле. Идем по дороге с облаками на дачу. Нас там ждет бабуле, ударение именно на «е». Дорога долгая, бабуль, мы к тебе спешим. Твои кучерявые дочери из Подольска, графини Вишни». Вот как интересно.

0: Да, вот так вот завершается сегодняшняя филичита. Еще очередной порцией, достаточно большой порцией поздравлений ваших. Передаю привет любимому Александру Любаеву, а также всем друзьям и близким. Усердно трудимся в гараже. Всем хорошего дня и легкой рабочей недели. Передаю огромный привет папе Паше и маме Юле, дочке Венедиктовой Варвары из города Фрязино, Московская область. Красим веранду. Погода прекрасная. Ретро-ФМ, поздравьте моего любимого мужа Сереню Михайлова с его днем, с днем рождения. Очень много здоровья, финансов, терпения, любви, понимания, адекватных клиентов, легкой работы, без сложностей, чтобы дети слушались, чтобы любые мечты сбывались именно так, как ты этого хочешь. В общем, люблю тебя очень сильно, твоя жена Танюшка Соломатина. Здравствуй, Ретро-ФМ. Мой привет и слова благодарности музыкальным редакторам за классные такие дорогие сердцу композиции. Подпеваю, подтанцовываю, вспоминаю молодость, пишет Людмила из Няндома. Доброго солнечного дня, Ретро-ФМ, и всем слушателям хочу передать огромный привет моей любимой девушке Аринусе в Москве. Хочу пожелать тебе в такой прекрасный день такого же прекрасного настроения, исполнения всех мечтаний и, самое главное, спокойствия и счастья. Я тебя безумно сильно люблю. Твой дорогой Димасик из Москвы. Спасибо вам, Ретро-ФМ, за вашу работу. Вам спасибо, Дим, за ваши добрые слова. Из Германии от Светланы Лендер огромный привет поселку Орджоникидзе в Крыму. Скоро будем, пишет она. Из Челябинска хочу передать привет своему мужу Евгению, который сейчас жарит шашлык. Доброго дня, любимая Ретро-ФМ. Хочу передать всем своим родным и близким, друзьям и знакомым большой привет, пишет Алексей из Мурома. Друзья, на этом все на сегодня. Это была превосходная величита, филичита, как мне кажется. Вы, те, кто принимали в ней участие, были великолепны.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
4: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Отца». Яркие, сочные вкусы.

0: ищите в магазинах города. Баночки с танцорами на этикетках.
1: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
2: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
3: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: ведь уже совсем скоро, буквально, ну, на следующей неделе, потихонечку начнет прибавляться световой день, а в Ленинграде, Петербурге это будет особенно заметно, и потихоньку начнут начинаться белые ночи знаменитые, а уж в июне-то что будет, и народ со всей страны и даже из-за рубежа будет привозить детей, чтобы посмотреть на ленинградские белые ночи. Группа «Форум» на Ретро-ФМ, 15 часов 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Всем-всем-всем желаю доброго дня, друзья. Скоро здесь на Ретро-ФМ Depeche Mode, Лев Лещенко и Оттаван.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» С понедельника в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм». УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Кино с 28 мая.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+. Yeah!

0: учитывая тот факт, что летними ночами вообще светает очень-очень рано, то темное время суток совсем недолго укрывает тех, кто хочет в ночи укрыться. Дмитрий Маликов на Ретро FM в 15 часов и 42 минуты. Дальше, друзья, ансамбль «Самоцвет» и мистер Президент на Ретро FM. А впереди еще большее количество ваших любимых песен. Вы, главное, друзья, будьте рядом, и тогда 100% гарантирую, услышите все.
1: Реклама.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров.
4: Все для уверенной победы.
3: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Квартиры под ключ во Владикавказе. В новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77 33 20. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
7: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Не знаю, как вам, друзья, а я всегда очень воспринимаю эту песню группы Crowded House как весьма и весьма жизнеутверждающую, легкую и такую целеустремленную, в хорошем смысле этого слова. Все только начинается, если говорить о хорошем. 15:56 в столице. Всем желаю отлично провести этот намечающийся пока только вечер. Май потихонечку заканчивается, лето не за горами, и пусть оно принесет нам исключительно радость и удовольствие.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова, идеальный кухонный стиль.
5: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
6: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
5: Новый Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, район Джигкаева.
6: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону *18-00.
8: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Ну да, можно сказать, что уже и вечереет потихонечку, 16 часов 17 минут в Москве, поэтому доброго наступающего вечера вам, друзья, сеньоры, сеньориты и сеньорята. Меня зовут Андрей Мареев, расскажу, что интересного в ближайшем обозримом здесь на Retro FM услышим. Рики и Повери, группа «Мечтать» и дуэт «Мэйвуд» — это только совсем скоро.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
3: Блин, я выполнил свою миссию.
2: Хорошие подарки. Будем делать мы все вместе. Вот так, не связано я сказала о том, что у нас будет нейрохит. Зато связано, скажу, беспроводные наушники.
3: Ну, здесь прям на пятерку сплелся.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.

0: безусловно, дела сердечные. Доктору поверять нужно, если это доктор-кардиолог. Во всех остальных случаях давайте не будем нагружать врачей. У них и без того забот хватает. Дуэт Modern Talking на Retro FM, 16 часов и 42 минуты. Дальше что услышим? Группу Тото, Маленький Принц и Джо Дассена на Retro FM совсем скоро.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru. Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор. Текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18.30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Вот с одной стороны, десятилетиями в головы нам вдалбливалось: не ходите, дети, в Африку гулять. С другой стороны, такие прекрасные песни на африканские темы. Прямо сейчас группа Toto на Retro FM, 16 часов и 56 минут. Все навевает, все провоцирует, можно даже сказать. Казалось бы, где она? Путешествие по Африке, а где мы? А вот все рядом.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-749. 72-67.

0: Открылся еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Чувствуешь этот ритм?

0: ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В сети магазинов Стейтон. Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса. Куйбышева 20. ЦУМ. Первый этаж. И круглосуточные. Даватора 25А. Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: картошкой, лунную, да если в отпуске, да если all inclusive. Так, все, пора остановиться, потому что кое-кто еще не в отпуске. Юрий Антонов на Retro FM, 17 часов 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. От души рад поприветствовать вас, друзья, этим воскресным майским вечером. Пожелать вам только отличного отдыха, ну или работы, если вдруг сподобилось так. Скоро Саманта Фокс, Ингрид и ансамбль Joy на Retro FM.
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: В кино с 28 мая.
6: Музыка и танцы, они всех объединяют.
5: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
6: Это универсальный язык.
5: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
7: Категория 18+.

0: И ведь знаете, друзья, они могут и не произносить слово «бамбалейл», но каждое утро, каждое буднее утро с 7 до 11 вы будете зажигать вместе с ними, потому что они сделают ваше настроение высочайшего уровня. Они — это Саша Светлов и Рита Субботина. Это утреннее шоу «Первая смена», каждое буднее утро. Игры, призы, новости, темы для обсуждения и, конечно же, любимая музыка. Не проспите, в том числе и завтра.
1: Реклама. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне «Элитный мебели Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева, 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
6: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
7: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Вот одно дело, когда человек рассказывает о своих личных проблемах психологу, ну или там на кухне приятелю или родственнику, а совсем другое дело, когда нарисовывается вот такая вот проблема, красиво оформляется музыкально, стихотворно и выносится на многомиллионную публику, друзья, и в течение десятков лет, помимо всего прочего, приносит еще и неплохой доход. Вот как надо монетизировать личные проблемы. Ким Уайлд на Ретро FM 17:56.

0: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Новости. В магазинах «Упаковочные материалы» всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
4: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 20 по 26 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договоров для любого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-07-881. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ 54 11 00.

0: Ричи на Ретро ФМ о том, как одна случайная встреча может оказаться счастливой случайностью, а может оказаться совершенно проходным таким явлением, о котором и не вспомнишь потом. 18 часов 18 минут, столица. Меня зовут Андрей Мареев. Всем-всем-всем желаю доброго вечера, друзья. Скоро Рики Повери, Иванушки Интернешнл и группа Смоки на Ретро ФМ.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры только на Ретро ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» С понедельника в 9:45 на Ретро ФМ.
2: Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. Yeah!

0: Ну вот вроде рок-музыка, но вроде воздушный кузнец, елки-палки. А текст, конечно, попса-попсой. Но, тем не менее, любим уже в течение десятков лет и даже подпеваем тех, кто язык знает, а кто не знает, просто в тональность мычит хотя бы. 18.42 в столице. Aerosmith на Retro-FM, дальше Vanessa Paradis, комбинация и группа Blondie.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1.5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 7267.
5: В новом магазине Бона Фортуна на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей Litex Triumph по цене 1 рубль. Бона Фортуна. Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
6: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Это Ванесса Паради в 18:56, о поющем таксисте. А, это ладно, друзья, я однажды ехал в машине с таксистом, который пел под караоке. Вот это был экспириенс, что называется. Ладно, сейчас уже не обо мне, мое время закончилось. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь, до встречи уже на следующей неделе. А здесь, на Retro FM, совсем скоро встречайте, та-да-да-дам, Руслана Романова. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru. Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно. Анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77 0303.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: РТФМ, пожалуй, с уверенностью могу назвать добрыми знакомыми, благо встречи наши происходят систематически в прямом эфире. Ну а все, кто случайно настроился на лучшую музыку, проверенную временем, пламенно приветствую, конечно же, и приглашаю присоединяться к нашей компании. Меня зовут Руслан Романов. Вот, считайте, и познакомились. 19:16, время точное московское, далее по плану. Дона Саммер, Патрисия Касс, Владимир Маркин, Maroon 5 и Кристина Агилера, а также группа Queen. Буквально через несколько минут на Retro FM. Всем отличного настроения, доброго времени суток.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
3: Блин, я выполнил свою миссию.
2: Хорошие подарки. Будем делать мы все вместе. Вот так, не связано я сказала о том, что у нас будет нейрохит. Зато связано, скажу, беспроводные наушники.
3: Ну, здесь прям на пятерку сплются.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: самой, пожалуй, известной своей композиции продолжает наш вечерний эфир нидерландский певец Тако. Причем имя самое, что ни на есть, настоящее. Не псевдоним, как вы могли подумать. 19.42. В Москве. Далее Лев Лещенко и Роберт Майлз.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18.30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
3: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова. Идеальный кухни стиль.
5: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
6: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
5: Новый Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, район Джигкаева.
6: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: один из самых ярких представителей американского поп-рока, ну, а местами хард-рока, надо признать. Конечно же, это Джон Бон Джови и участники одноименной группы имени своего основателя. Бон Джови для тех, кто любит и ценит их увлекательное творчество. 19:56. Время точное московское. Продолжаем, двигаемся далее.
1: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Хановасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
2: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы,

0: ищите в магазинах города. Баночки с танцорами на этикетках. Асса!
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева, 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Завершая этот прекрасный уикенд, подарите себе максимально приятное времяпрепровождение под лучшую музыку, опять-таки проверенную тем самым временем. Смею предположить, что накануне новой трудовой недели вы предпочтете спокойный отдых в отличной компании, а значит, без ретро-ФМ ну никак не обойдется. 20.18 в столице, далее «Дубы колдуны», группа «Bad Boys Blue», певица Алсу и Джо Кокер в нашем эфире. Всех приветствую.
1: Реклама. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру. Кино с 28 мая.
3: Музыка и танцы, они всех объединяют.
2: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
3: Это универсальный язык.
2: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+.

0: Ротрефэм в продолжении нашего вечера 20.42. Время точное московское. Полагаю, самый подходящий момент, чтобы напомнить вам про утреннее шоу «Первая смена» на Ротрефэм. Каждое буднее утро для вас игры с крутыми призами, самые свежие новости, неожиданные темы, отличные настроения и любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите «Первую смену» уже завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец». Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18.30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.

0: кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест Угроватов 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: друзья, вы не планировали воскресные танцы, а они такие состоятся. По крайней мере, в нашем эфире так точно. Вечеринка Retro FM обязательно будет, и уже через несколько минут мы начинаем наш уникальный супермикс, состоящий из лучших танцевальных хитов. 20:55, время московское. Если все вышеперечисленное актуально, не переключайтесь.
1: Реклама.
2: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru. Летний кинотеатр.
5: Уличные камины во дворе.
4: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
5: Звоните 77-33-00.
4: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение Яндекс.Еда.
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Вот вновь пройдены практически выходные. Надеюсь, что вы отлично провели время, отдохнули, набрались сил перед новыми трудовыми подвигами. Ну а сейчас предлагаю вам не думать все-таки заранее о делах и завершить этот уикенд максимально позитивно. Вместе с нами на вечеринке Ретро-ФМ, конечно же. С 21 часа до полуночи в нашем эфире неповторимый супермикс из лучших дискотечных хитов. Убеждайтесь в этом самостоятельно. 21.16 в Москве. Я Руслан Романов. Приглашаю всех на танцы.

0: может быть, и без путешествий, в том числе романтических, не обошлось на минувших выходных. Если так, то спешу за вас порадоваться, ну и позавидовать самую малость самой белой завистью. А заодно и напомнить, друзья, что любое путешествие, пусть даже из города до любимой дачи, например, будет в разы приятнее и легче, если скоротать время в дороге под любимую музыку на Ретро-ФМ. 21 час 41 минута в Москве. Продолжается вечеринка Ретро-ФМ. Всем пламенный привет. Здравствуйте. Танцуйте вместе с нами.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 20 по 26 мая. Напиток «Добрый», кола 1,5 литра, 139 рублей 99 копеек. Магнит – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская 28.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

без особого труда и даже не взывая к богине Фортуне, если речь идет о музыкальных сокровищах. Все они здесь, в нашем хранилище, надежно упакованы, в данном случае в уникальном миксе на вечеринке Retro FM.

Ощущение полета, не вставая с любимого дивана. Получите, распишитесь, как говорится, одно из самых увлекательных путешествий предлагает нам команда Savage Garden. Легендарный хит «To the Moon and Back», «До Луны и обратно» за несколько музыкальных минут. Такое, возможно, на вечеринке RetroFM в том числе. 22:16, время точное московское. Я Руслан Романов. Рад всех приветствовать. Уникальный микс продолжается. We'll be right back.

И понятно, но тем не менее, близко к тому самому сердцу, наверное, принимать не стоит все выше спетое. 22:42, время московское, в разгаре вечеринка Retro FM, уникальный микс специально для вас накануне понедельника, для того, чтобы расслабиться и набраться сил перед новой трудовой неделей.

мы от дуэта Ля Буш. Уж кто-кто, а эта команда точно разбирается в зажигательных танцах. 22.56, время московское. Вечеринка Ретро FM продолжается.

0: уикенду, который пролетел как один миг. Впрочем, это свойство выходных всем хорошо известно. Расстраиваться не станем по этому поводу. Под лучшую музыку на Retro FM и неделя трудовая промчится легко и непринужденно. А пока готовимся к понедельнику под любимые танцевальные хиты на вечеринке Retro FM.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet D8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

Так тянет танцевать, как поет Игорь Иванов в своей знаменитой композиции. И желание это мы успешно реализуем. Танцуем практически вот уже 3 часа подряд для завсегдаты вечеринки Ретро-ФМ. Это стандартная программа любого вечера из 7 возможных на неделе. Ежедневно с 21 часа и до полуночи в эфире неповторимый супермикс и только лучшая танцевальная музыка. 23.43 практически. В столице это вечеринка Ретро-ФМ.

это E-Type ставит жирную точку в сегодняшнем супермиксе. Ну а вечеринка RetroFM, соответственно, завершает этот сочный майский уикенд. Новая порция дискотечных хитов уже завтра в нашем эфире с 21 часа до полуночи. Я, Руслан Романов, желаю всем успехов и продуктивной трудовой недели. Смену свою эфирную на этом завершаю и вместе с тем передаю слово Тимуру Соколову. Встречайте его ровно в полночь.

0: это садовник, который иногда играет на гитаре. Так говорил о себе Джордж Харрисон. Кстати, самый младший из Битлов. В 15 лет он попал в легендарную ливерпульскую четверку. Его даже не хотели брать в группу в силу столь юного возраста. Но без него Битлы были бы не Битлы. А потому все сложилось довольно удачно для всех участников коллектива. Ну и для нас с вами, друзья. Хотя бы потому, что мы можем наслаждаться этой прекрасной музыкой. Далее будем восхищаться хитами от Элтона Джона, группа Таван, диджея Грува и Си-Си Кейч. 16 минут первого столицы. Меня зовут Тимур Соколов. Приветствую и до 7 утра с вами вместе в одной компании.
1: Реклама. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться.

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: сказала однажды моя очень хорошая знакомая. Come on down от Duran Duran. Это песня, под которую так и тянет позвонить бывшим. И позвонила мне. Какие желания у вас возникнут от прослушивания песни «Улетели листья» группы «Форум»? Я не знаю, но послушать ее рекомендую. Через пару минут на Retro FM.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

тишина, которую хочется слушать громко и наслаждаться ею тихо, потому что счастье любит тишину. Enjoy the Silence от Depeche Mode в финале часа на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

они. Ну, надеюсь, на выходных вы вдоволь нагулялись по улицам своих городов и населенных пунктов, и теперь готовы всю неделю ходить и ездить лишь по одному маршруту до работы и обратно. Пардон, до любимой работы и до родного любимого дома, где нас всегда ждут и любят. Юрий Антонов на Ретро FM. Далее, Мадонна и Рики Повери. Меня зовут Тимур Соколов. Приветствую. Если кто-то подзабыл, напоминаю, друзья, на календаре уже понедельник.

последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

Don't dream it's over. А вот и нет. Мечтать мы не перестанем, хотя бы потому, что жизнь без мечты, ну, это я не знаю, как радио без музыки. Невозможно представить. Поэтому мечтаем, друзья, и чем масштабнее и глобальнее наши мечты, тем прекрасно и приятно становится реальность, в которой, напомню, всегда есть и найдется место чуду. И Рейджи и Сиси Кейч продолжит эфир ретро-ФМ, а еще в финале часа нас ждет песня из фильма «Бриллиантовая рука». 1:43 уже в столице. Всем доброй ночи.

темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

дубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, дрын траву на поляне, и от страха

Like a Hurricane. Урагана в ближайшее время, ну, вроде как, не предвидится, если только в песне Сисси Кейдж, которую она нам только что подарила. Дальше едем в новый час в компании Red FM лучшие музыки, проверенные временем.

ча-ча-ча. Кстати, мало кто знает, что эта песня рассказывает о португальской женщине-таксисте по имени Мария Жозе Лео Душ Сантуш, которая работала в Париже. Ну и более известный факт заключается в том, что эта песня сделала суперзвездой 14-летнюю девочку по имени Ванесса Паради, которая, собственно, ее исполнила. Всем, кто едет в такси в эту минуту, и всем, кто работает в такси, пламенный привет и хорошей музыки в дорогу я вам в ближайшее время гарантирую. Рапшин, Алена Апина и Pet Shop Boys у нас впереди. Это Retro FM. Меня зовут Тимур Соколов. Салют.

0: Хорошие новости для фанатов Бритни Спирс. Артистка анонсировала на днях планы возобновить концертную деятельность вне Соединенных Штатов Америки. Так что, кто знает, может и в Россию когда-нибудь, да, приедет. Ну а пока вот Baby One More Time. Нетленный хит. Кстати, им, вот этим хитом, британский флот отпугивает сомалийских пиратов. Ну, больше-то пугать нечем.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Кайли Минок на Рэпер ФМ. Классная документалка вышла про эту певицу. Так называется «Кайли», где она честно и подробно рассказывает про свой не только звездный путь, но и про личную жизнь, которая местами была не столь лаки, как кажется на первый взгляд. 2.56 столица. Отправляемся в новый час.